Смочьте, ущасклягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте такую патыку!